Сильне юрус кросто вигле глоста. Юти какое золото смирте дзили играм. Хера руку туп шагай со вещь пикоем, то вам устой по вильям. Лайс маня трутолюма. Искались гайс, лялай соли сторс глосту того вина. Мир клей бонус мань. Пазер из аукшу. Тик мене шин лелс. Ради тик отцувак. Сквозь ляину курсет. И заверло бок. Истел вина тика смайда. Астиви гайда. Пазастейп надауть. Опа. Изменись асом мяс. На навец мани прум. Вину мир клей кавяси мяс. Изменись мол сядя, семья к метеню зями свисим. Дуть свою руку, мать персули, друши прикша. Пад, да сейчас мысим, палец путь и клюс. На забей.